0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.
2: Все мы изначально чайники с мечтами. Нас не замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями Бог меняет планы на тех, кто держит гора.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: 4 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах облачно. Возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: чья была тут игра.
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня.
2: Шесть часов.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: Баранович ФМ. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: 9.00. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

повсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для их самое лепшее. Школьные одені белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.

0: 8 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и под любым предлогом просит назвать сведения о банковской платежной карте или паспортные данные, не продолжайте разговор. Это мошенник.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: Барановичи FM на 100.0.
1: В вашем дымоходе нет тяги? Домашние жалуются на плохое самочувствие и сжатый воздух в доме? Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение Белтопгаз предупреждают. Неработающие вентиляция и дымоход могут привести к отравлению угарным газом. Не вмешивайтесь в работу дымовых и вентиляционных систем. Не заклеивайте вентканалы. Не присоединяйте к ним дымоотводы и не зашивайте прочистные карманы. Залог безопасности – это регулярная проверка работы вентиляционных систем и дымоходов вашего дома.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 247 01 76.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.
4: Будьте бдительны в сети Инстаграм. Мошенники предлагают товары по низким ценам.

0: 9 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья. Мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская 48А. Вход со двора справа. Телефон А1. Код 044. 781 13 95.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС. Код 029. 791 77 23.
3: Барановичский отдел департамента охраны информирует. Самым распространенным видом преступления являются кражи. За год в Барановичском регионе совершается более 500 краж. Помните, даже самый сложный и дорогой замок не дает 100% гарантии защиты от взлома. Меры защиты должны соответствовать возможному риску. Источником бедствий чаще всего служит беспечность. Соблюдайте меры предосторожности. Оборудуйте помещение системой охранной сигнализации. Доверяйте безопасность профессионалам. Департамент охраны гарантирует. Гарантия сохранности вашего имущества.
4: Телефон рекламной службы 60 36 36.
5: Мы завсюди клопотимся об наших дітях, тому виробляем для їх самое лепшее. Школьное одіння белорусских витворцев – это стиль, комфорт и надійність для будущих лідерів. Зроблено з клопотом, носится с гонором.

0: 10 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
2: Приглашаем посетить салон обоев на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Отличный выбор обоев от эконом до премиум класса. Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Суббота. Наши песни. В эфире радио Баранович FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Во-во-во, иголенька, полегче.
3: Они запустили акцию от объема. Купи больше, плати меньше. Все просто. Ищите оранжевый ценник со спецценой в магазине по адресу улица Бадака, 11А. Взял от 10 штук – скидка. Взял от 20 штук – скидка еще больше. И так далее.
2: От цены в шоке даже продавцы.
4: Заезжай в Макбай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на МакДрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте МакБай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
5: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
6: Телефон рекламной службы 60-36-36.
7: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические маршруты.

0: 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Более 20 лет. Охраняя природу. Охраняем Родину. Каждый гражданин может внести свой вклад, сообщив о нарушениях природоохранного законодательства по телефону доверия. Государственная инспекция охраны животного и растительного мира при президенте Республики Беларусь.
2: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня плюс 19-21 тепла.

0: Реклама.
1: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Мошенники не просто выманивают пароли. Они стали добиваться того, чтобы ребенок сам добровольно выполнил на своем айфоне вход в чужой iCloud. После этого устройство блокируется злоумышленником и требуется выкуп. Запомните, никому и никогда не сообщайте реквизиты доступа от своего iCloud и не входите на своем айфоне в чужой iCloud.

11 часов. Погода. По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 15-17. Ночью ожидается 13-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть автохаусов «Бутик Авто» — это 21 филиал по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
2: Телефон рекламной службы 60-36-36.
3: Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Тошнота, сонливость, головокружение и стук в висках – все это признаки отравления угарным газом. Он не имеет запаха, цвета и вкуса, а его высокая концентрация смертельно опасна. Избежать беды поможет извещатель угарного газа. Не бездействуйте. Согласно правилам пользования газом в быту, установите извещатель в своем доме, офисе или на производстве. Ваша ответственность – цена спасенных жизней. Не надейтесь на удачу. Защитите себя от трагедии.
4: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Заезжай в Макбай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-347-0176.
3: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8-033-660-28-28.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Время идет. Школа, институт, работа, дети, внуки. А жизнь мчится вперед. А мы полны сил. Нам все интересно. Ведь вокруг столько всего. Мы можем сделать еще много. Очень много.
6: Сделай свой шаг к активному долголетию. Познавай, достигай, помогай.
3: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 15-17. Ночью ожидается 13-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем пароочиститель. Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на ами.бай.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 15-17. Ночью ожидается 13-16 со знаком плюс.

по облакам. Парение в океане хорошего настроения. Привет, друзья! Вы на волне Stoner FM, с вами Саша Чайка, и нас ждут 2 часа увлекательных разговоров, где мы будем летать на крыльях фантазии и собирать интересные истории, как бабочки собирают нектар. Начнем с рассуждений на тему мечты и цели, ведь без них наша жизнь похожа на кошку без усов. Вроде бы есть, но чего-то не хватает. Затем перейдем к фактам про тех самых бабочек, которые, как и наши мечты, иногда требуют немного времени, чтобы расправить свои крылья и взлететь. После этого поговорим о тех самых кошках, которые, как известно, всегда знают, чего хотят, и делают это с грацией настоящих артистов. Затем обсудим книгу 1984 Джорджа Оруэлла, которая напоминает нам, что иногда лучше быть кошкой на свободе, чем человеком под контролем. И, наконец, завершим наш блог новостью про сбежавшую капибару, которая, похоже, решила, что жизнь вне зоопарка – это настоящее приключение. Совсем скоро я к вам вернусь, а пока наслаждаемся треком и помним, жизнь – это не только о том, чтобы следовать правилам, но и о том, чтобы иногда позволять себе быть капибарой в мире строгих котов.

На волнах воображения. Мысли за грани реальности. Так, друзья, сейчас мы порассуждаем над темой, которая заставляет нас мечтать и стремиться к большему. Поговорим о том, как порой одна простая мысль может изменить всю нашу жизнь. И, конечно, не обойдем стороной те моменты, когда мечты становятся реальностью. А сейчас поговорим подробнее о том, как мечты могут стать не просто фантазиями, а настоящими планами, которые ведут нас к успеху. Мечты – это как GPS для нашей жизни. Они показывают, куда двигаться, даже если иногда ведут по не самым удобным маршрутам. Вот, например, у многих есть мечта стать космонавтом. Но, как вы понимаете, у многих не выдерживает вестибулярный аппарат даже после кручения на стуле. Тем не менее, мечты могут быть совершенно разными. Кто-то хочет открыть свой бизнес, а кто-то мечтает о том, чтобы не вставать рано утром. И это нормально. Главное не забывать, что мечты – это не просто картинки на стене, а настоящие цели, которые требуют действий. И иногда кажется, что эти самые мечты – это как старый телевизор. Долго смотрим на экран, но он все равно не включается. Но если покрутить ручку, немного подождать, может и получится поймать нужный канал. А еще мечты могут меняться, как погода в Барановичах. Вчера мы мечтали о путешествии на Бали, а сегодня о том, чтобы просто провести вечер с хорошей книгой. И это же прекрасно, ведь главное – не забывайте мечтать. А что если мечты – это как волшебные семена, которые мы сажаем в своем сознании? Они могут прорасти в удивительные идеи, если только мы дадим им немного заботы и внимания. И кто знает, может, наша мечта – это не просто желание, а настоящая суперсила, способная изменить нашу жизнь. Так что поливаем заложенные семена оптимизмом и наблюдаем за тем, как они расцветают, даже если наша мечта – это просто не вставать с дивана все выходные. А сейчас приглашаю насладиться треком, который навеет нам, что мечты – это не просто желание, а настоящие двигатели нашей жизни. Пусть музыка вдохновит нас на новое свершение. И помним, мечты – это топливо для души, а действия – ключ к

0: Реклама. Барановичи, новость дня. В магазине «Голенька» появилась услуга, которой так не хватало. Инструмент больше не нужно покупать. Его можно взять на прокат. Быстро, просто, надежно. Строительный магазин «Голенька» на Бадака 11А.
1: Авто выбирай на бутик «Автобай».
2: Авто продавай на бутик «Автобай».
1: Авто меняй на бутик «Автобай».
2: Авто покупай на бутик «Автобай».
3: Более 3500 хороших авто в наличии.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов
3: на сайте бутикавто.бай.
4: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ.
5: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
6: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Лучше в деталях. Беззаботное образование. Так, друзья, сейчас мы узнаем о маленьких мастерах маскировки, которые умеют превращаться в опасных хищников, не покидая своего уютного мира. Эти создания используют хитроумные трюки, чтобы обмануть своих врагов и сохранить свою жизнь. Готовимся узнать о том, как же им удается так ловко играть в прятки. А знали ли вы, что некоторые бабочки могут имитировать внешность ядовитых видов, чтобы отпугнуть хищников? И вот даже одна такая бабочка, увидев приближающегося воробья, вдруг решила стать бандитом и закричала: «Эй, я ядовитая, не подходи, а то у тебя будет аллергия на жизнь!» Или вот бабочка-интеллигент, увидев приближающегося кота, пытается улететь и говорит: «Пожалуйста, остановитесь, я бабочка-убийца, у меня есть диплом по ядовитой магии!» А что если бабочки, имитируя ядовитых собратьев, на самом деле устраивают модный показ? И вот уже одна из них в ярком наряде выходит на подиум и шутит: «Я не ядовитая, просто у меня фобия скучных нарядов». Или что если бабочки начали бы давать в соцсетях советы по стилю? И вот одна такая бабочка пишет: «Если хотите выглядеть опасно, просто добавьте немного ядовитого блеска, и все будут в восторге». Иногда кажется, что бабочки – настоящие мастера маскировки. Ведь кто мог подумать, что за ярким нарядом скрывается такая хитрость? Так что даже в мире насекомых стиль может спасти от неприятностей. Но в нашем мире есть еще одни хитрые создания, которые тоже знают, как привлечь внимание. Они могут издавать целую симфонию звуков, чтобы донести свои мысли и чувства. А знали ли вы, что у кошек есть более 20 различных звуков для общения? И вот уже одна кошка, увидев, как хозяин пытается открыть банку с кормом, издает целую серию звуков, словно говорит: «Ты что, собираешься это делать целую вечность? Я готова к обеду, не к музыкальному концерту». Или вот один хозяин пытается уговорить свою кошку не прыгать на стол, а она в ответ пытается сказать: «Слушай, я не против, но у меня тут важная миссия по ловлю мухи». То есть ли кошки на самом деле таким образом ведут свои собственные радиопередачи? И вот даже один кот-ведущий, сидя на подоконнике, говорит: «Сегодня в эфире «Как поймать пятно света за 10 шагов». И не забудьте про наш специальный выпуск «Почему люди не понимают, когда мы хотим поесть». Или что если кошки таким образом учат друг друга тому, как манипулировать с нами? И вот один кот-бизнес-коуч учит своих студентов: «Если я скажу «мяу» с акцентом, возможно, хозяин подумает, что я хочу на концерт. Хотя на самом деле я просто хочу, чтобы он убрал за собой носки». Кошки – настоящие мастера общения, и их звуки могут рассказать больше, чем мы думаем. Так что в следующий раз, когда наши пушистые друзья начнут разговаривать, не стесняемся и присоединяемся к диалогу. А в следующем выпуске мы узнаем о том, как собаки на самом деле ведут свои собственные блоги о моде и обсуждают последние тренды в мире ошейников. Вы будете удивлены, какие советы по стилю они дают своим хозяевам. Не пропустите, это будет весело и очень стильно.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 15-17. Ночью ожидается 13-16 со знаком плюс.

Вселенные за кадром. Приключения в мире фантазий. Переносимся в мир одной известной книги, где Уинстон и Джулия пытаются вырваться из объятий большого брата, а Киане становится настоящим полем битвы за свободу мысли. А сейчас запасаемся смелостью, ведь мы погружаемся в мир, где главные герои противостоят системе, а каждое слово может стать решающим. 1984 Джорджа Оруэлла. Это не просто книга, настоящая антиутопия, где Уинстон Смит работает в Министерстве правды, и его задача – переписывать историю так, чтобы она соответствовала требованиям большого брата. Представим, каково это – каждый день менять факты, а потом еще и пытаться убедить себя в том, что это нормально. Уинстон решает, что ему дело жить в мире, где даже мысли под контролем, и начинает писать дневник. Это как вести блог, только без интернета и с риском попасть в неприятности. А его роман с Джулией – это как найти Wi-Fi в пустыне. Редкость, но как же приятно. Они мечтают о свободе, но, как всегда в таких историях, мечты могут обернуться настоящими испытаниями. И вот они решают противостоять системе, но, как говорится, не все, что блестит золотом. И в их случае это особенно актуально. В этом мире даже любовь становится политическим актом, и это заставляет задуматься, а на что мы готовы ради свободы. А что если бы Уинстон и Джулиан решили создать свой собственный стартап по производству правды в банках? Представим, как они бы рекламировали свой продукт. Откройте банку, и пусть ваша жизнь станет немного более настоящей. Это был бы хит на рынке, ведь кто не хочет добавить немного искренности в свой рацион? В мире, где правда может быть переписана, важно помнить, что иногда лучше быть немного неправильным, чем совсем правильным. Так что не забываем о своих мечтах и смело идем к ним, даже если за окном большой брат. А сейчас приглашаю насладиться треком, который, как большой брат, будет следить за нашим настроением и поднимать его до небес. Пусть музыка станет нашим личным бунтом против серых будней. И помним, даже в мире, где все под контролем, наша фантазия – это единственное, что никто не сможет отнять.

0: Реклама.
1: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375 17 347 0176.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

Пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. Переходим к забавной ситуации в Англии, где местные жители пытаются кое-кого поймать. Эта пушистая зверушка, похоже, решила, что быть звездой – это не только про кино, но и про уличные приключения. И вот теперь вся страна наблюдает за ее шалостями, словно за последним сезоном любимого сериала. А сейчас поговорим подробнее о том, как один пушистик стал настоящей звездой английских новостей, оставив позади даже самых известных котов в интернете. Капибара по кличке Корица решила устроить себе маленькое приключение и сбежала из зоопарка Who's Zoo and Dinosaur World в Телфорде. Неужели она решила, что жизнь на свободе лучше, чем в зоопарке? Да уж, в пятницу мы все немного капибары, но Корица явно взяла это на заметку и решила, что пора делать шаг в сторону свободы. К счастью, поисковая команда не сидела сложа руки и использовала дрон, чтобы найти нашу беглянку. Но, как оказалось, Корицу не так-то просто поймать. Она, похоже, решила, что быть капибарой – не только щипать травку, но и немного поиграть в прятки. Зоопарк даже выразил беспокойность, что Корица может перебраться в соседний район, принадлежащий Министерству обороны. Но пока Корица наслаждается свободой, сотрудники зоопарка, похоже, просто не могут с ней справиться. Видимо, настало время использовать секретную приманку в виде морковки. А что если капибара просто решила устроить себе отпуск от городской суеты? Представим, как она наслаждается свободой, исследуя парки и загорая на солнышке, пока люди вокруг пытаются ее поймать. Возможно, она просто ищет себе компанию, чтобы вместе устроить вечеринку на траве. Капибара, похоже, стала не только символом свободы, но и настоящим мастером побега. Кто знает, возможно, она уже подписала контракт на свое собственное реалити-шоу на приключениях в английских парках. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет настроение и заставит нас улыбнуться, как будто мы наблюдаем за капибарой, мирно живущей траву в парке. Пусть эта песня навеет нам, что мир полон забавных моментов. И помним, в жизни, как и в поисках капибары, главное не бояться приключений и всегда оставаться открытыми для новых встреч.

0: 48 47 05. Станьте частью нашей дружной команды.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Лечиться, а не ходить по врачам. Медицинский центр «Дейскомп». УЗИ, гинекология, стоматология. Работаем без выходных и в праздничные дни. Телефон МТС, код 029-267-22-88. Улица Притыцкого, 67.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 13 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 15-17. Ночью ожидается 13-16 со знаком плюс.

На волнах воображения. Мысли за грани реальности. Так, друзья, сейчас мы порассуждаем над темой, которая погрузит нас в мир обычаев и ярких ритуалов. Эти традиции могут удивить, а иногда даже заставить задуматься о том, как мы воспринимаем мир вокруг. Они передаются из поколения в поколение и хранят в себе уникальные истории и смыслы. А сейчас поговорим подробнее о тех уникальных обычаях, которые могут показаться странными, но на самом деле несут в себе глубокий смысл и связь с культурой народа. Погружаемся в мир традиций, которые могут удивить даже самых искушенных путешественников. Например, в Японии существует обычай на Новый год есть специальную лапшу, которая символизирует долголетие. Так что, если хотим жить долгом, запасаемся лапшой, а не витаминами. В Индии же есть удивительный ритуал, когда молодожены должны обойти вокруг огня 7 раз, что символизирует их обещание быть вместе в радости и горе. Это, конечно, надежнее, чем просто подписать контракт на аренду квартиры. В некоторых африканских племенах существует традиция, когда мужчины должны пройти испытания, чтобы доказать свою смелость и готовность к взрослой жизни. Это как наш выпускной, только вместо диплома шкура льва. А в Шотландии есть обычай, когда на свадьбе жених должен бросить свою обувь в толпу, и кто поймает, тот будет следующим, кто женится. Уж лучше так, чем бросать букеты. В Греции на праздниках принято разбивать тарелки, чтобы отпраздновать радость и удачу. Это, конечно, лучше, чем просто хлопать в ладоши. Больше эмоций и меньше хлопот. Но у нас в Беларуси одна из самых известных традиций – это на праздник купали, собираться у рек, разжигать костры и прыгать через них. Наш аналог фитнеса – только с огнем и без абонементов в спортзал. А что если уникальные традиции – это как волшебные ключи, открывающие двери в мир разных культур? Они позволяют нам заглянуть в жизни других людей и понять, что у всех нас есть свои забавные и порой странные обычаи. Представим, как весело было бы обмениваться традициями, словно карточками, и создавать свой собственный праздничный альбом. Каждая традиция добавляет свою изюминку, и иногда кажется, что мы живем в самом настоящем реалити-шоу, где каждый день – это новый эпизод. Так что продолжаем собирать эти забавные моменты, чтобы потом делиться ими за чашечкой чая. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет нам настроение и заставит танцевать, как будто бы участвуем в самом веселом празднике. Этот ритм навеет нам, что каждый обычай – повод для радости. И помним, традиции – это как старые добрые друзья, которые всегда готовы поддержать нас в трудные.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Заезжай в Макбай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру +375 17 347 01 76.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

0: Мир в деталях. Беззаботное образование. Так, друзья, сейчас мы узнаем о маленьких созданиях, которые обладают удивительной способностью, позволяющей им избегать опасности. Эти ловкие мастера маневра могут удивить нас своим необычным способом передвижения, который напоминает акробатические трюки. Катаемся узнать, кто из них может прыгнуть так, что даже спортсмены позавидуют. А знали ли вы, что некоторые муравьи могут прыгать на своих лапках, чтобы избежать опасности? И вот уже один муравей, увидев приближающуюся обувь, с гордостью говорит своим друзьям:
1: «А сейчас вы увидите, как выглядит настоящая тренировка муравья-олимпийца».
0: Или вот другой муравей, заметив, что его друг застрял в песочнице, стремительно прыгает в игрушечный трактор и, заводя мотор, говорит:
1: «Держись, дружище, сейчас мир увидит, на что способна эта малышка».
0: Что если муравьи на самом деле прыгают, чтобы избежать не только опасности, но и скучных разговоров? И вот один муравей в компании знакомых, услышав, как кто-то начинает рассказывать о своих выходных, резко подпрыгивает и кричит:
1: «Извините, у меня очень срочные дела на другой стороне лужайки».
0: Или что если некоторые муравьи, благодаря своим способностям к прыжкам, становятся супергероями? И вот один такой супермуравей пытается спасти попавшего в банку с вареньем муравья и говорит ему:
1: «Ну что, сладкая жизнь оказалась не такой уж и привлекательной? Или просто выбрал не тот маршрут для пробежек с понедельника?»
0: Кажется, муравьи знают, как избежать опасности и скуки одновременно. Прыжки им в помощь. Так что, если возникнет желание сбежать от рутины, просто вспоминаем о наших маленьких прыгунах. А вот есть и такие создания, которые могут пережить настоящий мороз и вернуться к жизни, словно только что вышли из спа-салона. Они даже знают, как справляться с трудностями, но делают это с удивительным хладнокровием. А знали ли вы, что у некоторых видов медуз есть возможность переживать заморозку и возвращаться к жизни? И вот уже одна медуза, оттаяв после очередной зимы, думает: «В принципе, я уже готова к вечеринке. Как раз хорошо буду смотреться в этом ледяном платье». Или вот другая медуза, предчувствуя грядущие холода, размышляет:
1: «Думаю, еще успею поучаствовать в соревнованиях по фигурному катанию с моим-то ледяным характером».
0: Что если медузы просто используют заморозку как способ сбежать от надоедливых туристов? И вот уже одна из медуз, проснувшись после зимней спячки, говорит:
1: «Вот это был отпуск.
0: Надеюсь, я хоть в межсезонье проснулась, а не ровно через год». Или что если медузы используют заморозку как спа-процедуры для омоложения? И вот одна 300-летняя медуза, проснувшись после очередной заморозки, произносит:
1: «Вот это я понимаю, холодный душ. Теперь я точно готова к летнему сезону и всем этим пляжным тусовкам».
0: Важно уметь возвращаться к жизни после заморозки, ведь каждый из нас иногда нуждается в перезагрузке. Главное, чтобы вокруг были верные друзья, готовые поддержать и развеселить. А в следующем выпуске мы узнаем о том, как попугаи открыли собственный университет, где обучают друг друга искусству сплетен и подковерных интриг. Вы не поверите, но один из них уже защитил диссертацию на тему «Как не сойти с ума от человеческой

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 15-17. Ночью ожидается 13-16 со знаком «плюс».

кадром. Приключения в мире фантазий. А вот и мысли о сне уводят нас в мир одной игры, где мы можем исследовать заброшенные подземелья и сражаться с мутантами, чтобы найти свою судьбу среди руин. В этом мире, где каждый шаг может стать последним, нам предстоит узнать, как выжить в условиях постапокалипсиса. А сейчас запасаемся терпением, ведь мы погружаемся в мир, где подземные убежища и заброшенные города становятся ареной для настоящих героев. Fallout 3 от Bethesda Game Studios. Представим, выходим мы из своего уютного бункера, а вокруг нас постапокалиптический Вашингтон, где даже мухи носят защитные костюмы. Каждый шаг по пустоши — это как игра в агдомелодию, только вместо музыки звучит треск радиации и шепот заброшенных зданий. В этом приключении мы можем встретить и жителя пустоши, который предлагает нам продать супероружие, но на деле это просто ржавый хлам, как у нас на даче. Как насчет квеста с мистером Бобом? Он, похоже, единственный, кто не заметил, что мир вокруг стал похож на заброшенный парк аттракционов, где все они сломаны, а единственное развлечение — это бегство от тараканов. И, конечно, не забываем про верного спутника — собаку, которая, кажется, единственной, кто действительно понимает, что происходит вокруг. Fallout 3 — это как жизнь в большом городе, только вместо пробок у нас традиционные зоны и мутанты, которые всегда рады познакомиться. А что если в этом мире вместо квестов нам выдавали бы задания по организации праздников? Представим, как мы собираем всех своих друзей, чтобы устроить грандиозный пикник с ядер-колой и конкурсами на лучшее костюмированное шоу. И, конечно, главный приз — это уникальный трофей — золотой пип-бой за самый смешной анекдот о жизни в пустоши. В этом мире даже радиация кажется более дружелюбной, чем некоторые соседи. По крайней мере, она не стучит в дверь с просьбой доложить сахар. Так что в пустошах всегда найдется место для приключений и хорошего настроения. А сейчас приглашаю насладиться треком, который зарядит нас энергией и поднимет настроение, словно первый солнечный луч. Пусть эта музыка станет нашим путеводителем в приключениях, где каждый шаг — это возможность для веселья. И помним, в мире постапокалипсиса, как и в жизни, иногда нужно просто включить музыку и

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Тюль всего за 10 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60 36 36.

пульс событий. Каждая новость – повод для улыбки. Переходим к новости о том, что в Европе решили сделать шаг к улучшению учебного процесса, связанный с интересным решением, которое вызвало много обсуждений. Будем посмотреть, как это повлияет на повседневную жизнь школьников и общение с друзьями. А сейчас поговорим подробнее о том, как это действие может изменить привычный уклад жизни школьников и взаимодействие друг с другом. Во Франции решили сделать шаг к цифровой паузе, и около 200 школ и колледжей собираются попробовать запретить смартфоны. Представим, ученики, которые вместо того, чтобы залипать в экраны, будут общаться друг с другом, как в старые добрые времена. Министр образования Николь Белубэм, похоже, решила, что пора вернуть настоящие разговоры в классы, а не только в мессенджерах. А шкафчики для телефонов, конечно, отличный способ сохранить порядок, но не забываем, что в них можно прятать не только гаджеты, но и обеденные запасы на случай, если перемена затянется. И, как показывает опыт Великобритании и Италии, возможно, это только начало новой эры, где дети будут учиться не только в классе, но и в жизни, общаясь лицом к лицу. А что, если этот эксперимент станет настоящим хитом, и дети начнут открывать для себя радости общения без экранов? Представим, как они будут делиться смешными историями и играть в настольные игры на переменах, а не просто листать ленты в соцсетях. Возможно, вскоре мы увидим новое поколение, которое будет знать, что такое живое общение, и это станет настоящим трендом. Ученики начнут обмениваться не только смайликами, но и настоящими улыбками. А это уже большой шаг. Так что надеемся, что цифровая пауза станет не только модным словом, но и настоящим трендом в образовании. А сейчас приглашаю насладиться треком, который поднимет настроение и заставит нас вспомнить, как здорово общаться лицом к лицу. Пусть эта музыка станет фоном для новых забавных историй, которые мы сможем рассказать друг другу. И помним, настоящие связи строятся не на экранах, а в сердце.

облакам. Парение в океане хорошего настроения. Как же быстро пролетели эти два часа эфира, друзья. Мы начали с обсуждения уникальных традиций, и некоторые обычаи заставили нас задуматься, не пора ли нам ввести традицию пятничного обнимания на работе. Затем перешли к фактам про муравьев. И до сих пор не верится, что эти крошечные трудяги могут поднимать в 50 раз больше своего веса. Уже представляется, как бы это выглядело в тренажерном зале. Далее мы узнали о медузах. И до сих пор непонятно, как они могут быть такими красивыми и одновременно

0: 14 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 15-17. Ночью ожидается 13-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Премьера в Барановичах. Самое волшебное шоу страны уже в городе. Невероятные иллюзии, титулованные гимнасты, акробаты, жонглеры, рекордсмены Беларуси и чемпионы мира в новой программе «Цирк иллюзий в гостях у волшебника». Первый в республике цирк без диких животных. Новое шоу для всей семьи. С 5 по 14 июня «Золотой шатер» расположен около Ледового дворца. Не упустите свой шанс окунуться в мир магии и волшебства.
3: Лето зовет. В магазине «Красная цена» уже летняя коллекция одежды и обуви по доступным ценам. Стиль и новизна. Невероятный выбор нижнего белья, сумок, кошельков и очков. Ждем вас ежедневно с 9 до 20 в магазине «Красная цена» на Царюка 7. Торговый центр «Атриум», второй этаж.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: Милиция напоминает. Если в мессенджере вам звонит сотрудник банковского учреждения и сообщает о якобы открытых на ваше имя кредитах, скорее всего, вы общаетесь с мошенником. Поэтому прервите разговор и сами перезвоните в свой банк по номеру телефона, указанному на обратной стороне банковской карты.
7: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
0: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Служба занятости организует обучение по более 100 востребованным профессиям.
5: Служба занятости помогла мне бесплатно получить новую профессию. Моя мечта теперь – реальность.
6: Всегда любил готовить. Теперь это приносит удовольствие и доход.
7: Находиться в дороге мне по душе.
4: Служба занятости. Возможности, открытые каждому.
8: Мы завсюду клопотимся об наших детях, тому вырабляем для них самое лепшее. Школьные одеяния белорусских вытворцев – это стиль, комфорт и надежность для будущих лидеров. Зроблено с клопотом, носится с гонором.
9: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, сегодня в Барановичах облачно, возможен дождь. Ветер северо-западный с переходом на северный от 2 до 7 метров в секунду. Температура воздуха в течение дня 19-21 градус, вечером 15-17. Ночью ожидается 13-16 со знаком плюс.

0: Реклама.
1: Мебель 1МК на Пролетарской. Стильная и комфортная мебель для вашего дома и офиса. Кухни и гостиные, спальни и детские, столы и стулья, мягкая мебель собственного производства и других производителей. Сделаем уникальную мягкую мебель под ваши запросы. Карты рассрочек и выгодный кредит от Беларусьбанка на родные товары. Мебель 1МК. Пролетарская, 48А. Вход со двора справа. Телефон А1, код 044-781-1395.
2: Приглашаем в салон сантехники на цокольный этаж торгового центра «Светиловский». Стильные и современные душевые системы, смесители, умывальники и зеркала для ванной комнаты, кухонные мойки и смесители для кухни и много полезных аксессуаров. Салон сантехники на цокольном этаже торгового центра «Светиловский». Вход за эскалатором с первого этажа. Приглашаем за покупками.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: На территории Брестской области участились случаи блокировки мобильной техники Apple. Злоумышленники под видом знакомств в социальных сетях, устройства на работу, установки различных игровых приложений обманным путем просят войти в учетную запись Apple ID. После входа в учетную запись злоумышленники блокируют мобильную технику жертвы и вымогают деньги за разблокировку мобильного устройства. Милиция напоминает, ни под какими предлогами не входите в чужой Apple ID на своем iPhone.

0: 15 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Премьера в Барановичах. Самое волшебное шоу страны уже в городе. Невероятные иллюзии, титулованные гимнасты, акробаты, жонглеры, рекордсмены Беларуси и чемпионы мира в новой программе «Цирк иллюзий» в гостях у волшебника. Первый в республике цирк без диких животных. Новое шоу для всей семьи. С 5 по 14 июня «Золотой шатер» расположен около Ледового дворца. Не упустите свой шанс окунуться в мир магии и волшебства.
2: Ами. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы, белорусские бренды и туристические.

0: Реклама.
1: Заезжай в Макбай за подарком! С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Двухместная палатка всего за 29,90. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Мебельная фабрика «Лагуна» приглашает на работу рабочих на производство и грузчиков. Официальное трудоустройство, стабильная зарплата, обучение предусмотрено. Справки по телефону 8033-660-2828.
5: Телефон рекламной службы 60-36-36.
6: МЧС напоминает о правилах поведения при пожаре. Позвоните в пожарную службу по телефону 101. Отключите электроэнергию. Выведите людей из помещения. Оповестите о пожаре соседей. Ни в коем случае не открывайте окон. Не пользуйтесь лифтом. Берегите себя.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

Решили установить газовую плиту или котел? Не пытайтесь выполнить это самостоятельно. Министерство энергетики Республики Беларусь и государственное объединение «Белтопгаз» предупреждают. Это влечет наложение штрафа до 20 базовых величин и может привести к печальным последствиям. Запрещается самовольно подключать, отключать, ремонтировать и переставлять газоиспользующее оборудование. Обратитесь в газоснабжающую организацию. Будьте бдительны. Работник газовой службы должен предъявить удостоверение и быть в спецодежде. Помните, самовольное подключение к системе газоснабжения несет угрозу вашей безопасности. Thank you.

0: 16 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Премьера в Барановичах. Самое волшебное шоу страны уже в городе. Невероятные иллюзии, титулованные гимнасты, акробаты, жонглеры, рекордсмены Беларуси и чемпионы мира в новой программе «Цирк иллюзий» в гостях у волшебника. Первый в республике цирк без диких животных. Новое шоу для всей семьи. С 5 по 14 июня «Золотой шатер» расположен около Ледового дворца. Не упустите свой шанс окунуться в мир магии и волшебства.
2: Представьте, вы приходите домой, а на кухне чистота. Овощи сушатся сами, а обед помогает готовить умный комбайн. Фантастика? Нет. Рекламная игра для подписчиков газеты «Наш край». Подпишитесь на «Наш край» на второе полугодие 2026 года и станьте участником розыгрыша. Мы разыгрываем. Пароочиститель? Забудьте о химии. Кухонный комбайн. Готовьте с удовольствием. Сушилку для овощей. Запасайте витамины. И еще много полезных призов. Подробности рекламной игры на сайте нашкрай.бай. Выигрывай с любимой газетой.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Компьютерное кресло всего за 59 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
4: Телефон рекламной службы 60-36-36.
5: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений и правоохранительных органов не звонят гражданам с использованием мессенджеров. Так поступают лишь мошенники.
6: Слушай свое на Барановичи FM.

0: test. Flow, I like that.
1: Реклама.
2: Магазину «Южанка» срочно требуются грузчики. Звонить по телефону МТС, код 029-791-77-23.
3: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Любить своего малыша – это не только дарить ему тепло и ласку, но и заботиться о его безопасности. Даже животные защищают и берегут своих детенышей от любой опасности. МЧС напоминает – забота о детях – это закон жизни. Родители – не оставляйте детей без присмотра.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: Барановичи, Лунапарк приглашает всех на увлекательные аттракционы. В микрорайоне Боровки на Домейка 15. Зарядись яркими эмоциями.
2: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 21 мая по 11 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула. Всего от 75 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Суббота. Наши песни. В эфире радио Барановичи FM «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.

облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Реклама.
1: АМИ. Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ Бай.
2: Заезжай в Макбай за подарком. С 27 мая по 7 июня уникальный диффузор в авто бесплатно при покупке любого большого комбо. Только на Макдрайв в Бресте и Барановичах. Подробности на сайте Макбай или по номеру плюс 375-17-247-0176.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. А вместе плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
5: Слушай свое на Барановичи FM.

0: Реклама.
1: Премьера в Барановичах. Самое волшебное шоу страны уже в городе. Невероятные иллюзии, титулованные гимнасты, акробаты, жонглеры, рекордсмены Беларуси и чемпионы мира в новой программе «Цирк иллюзий» в гостях у волшебника. Первый в республике цирк без диких животных. Новое шоу для всей семьи. С 5 по 14 июня «Золотой шатер» расположен около Ледового дворца. Не упустите свой шанс окунуться в мир магии и волшебства.
2: Акция «Время покупать». Только с 15 мая по 11 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Телефон рекламной службы 60-36-36.
4: Милиция напоминает. Сотрудники банковских учреждений никогда не просят своих клиентов сообщить им код, поступивший в СМС-сообщение от банка. Этот код спрашивают лишь мошенники для получения доступа к чужому интернет-банкингу, подтверждения операции по переводу средств или оформлению кредита.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Попробуйте наши новинки фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник, выходной.
1: Суббота. Наши песни. В эфире радио «Барановичи ФМ» «Инди-рок». Песни, группы, альбомы слушаем в субботу с 6 до 7 вечера. Наши песни.
0: Добрый вечер. Программа «Наши песни» на волне радиостанции «Барановичи ФМ». Формат «Finest Hour». Час времени, который нужно делить на три части, и в каждой из них что-то свое. Сегодня мы снова идем по классической схеме, чтобы говорить исключительно про новинки инди-рок-музыки, делать анонсы, остановиться и замереть перед витриной музыкального онлайн-магазина. Одним словом, суббота, все как всегда и немного лучше. В планах было сделать небольшую паузу, но пока нет такой возможности, поэтому продолжаем и продолжаемся.

The Hoosiers, некогда очень популярная лондонская команда, которая в свое время на независимой сцене была яркой и запоминающейся, но, как водится, потом что-то пошло не так, и мало кто теперь о них помнит. Если одно-два таких имени — это еще случайность, то 10 — это уже тенденция. В качестве примера — The Enemy.

0: Барановичи FM. Наше радио. Открытие.
1: Сент-Клэр. Молодая лондонская группа, о которой мы узнали благодаря традиционному списку издания New Musical Express о наиболее перспективных артистах года. Тогда журналисты пообещали, что их музыка понравится поклонникам Radiohead или Strokes. При этом на стримингах Сент-Клэр не были представлены никак. Нельзя было ни подтвердить этот тезис, ни опровергнуть его. И только недавно коллектив поделился первым треком, и совершенно неожиданно это оказалась демо-версия. Но кто так делает?

0: Наши песни. То, что хочется слушать.
1: Наши песни. Вечер субботы. Волна 100.0 FM. Вторая часть. Место для особенных вещей. Если вы не забыли, то сегодня мы вернулись в классический формат, чтобы уделить должное внимание новинкам инди-рок-музыки, оценить уже имеющиеся под рукой релизы и немного заглянуть в будущее, представить альбомы, которые еще не вышли. Как ни крути, бездумно листаешь информационную ленту и обязательно столкнешься со старыми знакомцами.

The Boo Radleys – легендарный шотландский коллектив, который совершенно неожиданно вернулся на сцену в 2021 году и готовит свой третий полноформатный альбом после «Реюниона». Странно, но группа не получает должной информационной поддержки. Постараемся исправить это недоразумение. Идем дальше. «Temples».

0: Барановичи ФМ. Наше радио. Альбом недели.
1: Irreversible – второй студийный альбом в дискографии американской группы Bridget Calls Me Baby, которая решила свернуть эстетику New Wave музыки в массы, явно подражая кумирам Smiths и Strokes или Ахайо Дюран-Дюран, здесь как посмотреть. Это не значит, что у Bridget Calls Me Baby нет своего почерка, музыкального стиля, просто первыми считываются заимствования, если не слушать альбом. Очень красивая пластинка, и ностальгия душит, и будущее все еще прекрасно своей неопределенностью.

0: слушать наши песни. То, что хочется слушать.
1: Saturday Evening Show. Наши песни. В заключение мне осталось правильно расставить акценты, пообещать скорую встречу, и можно будет тихо-мирно удалиться по своим делам, вести вечерние эфиры, редактировать музыкальные релизы и, разумеется, готовить совершенно новый субботний выпуск. А пока облака. Все то, что сбивает теги, строит планы, загоняет себя в рамки и сроки, а после пытается из них выбраться.

The Twilight Set – прекрасная шотландская группа, о которой в последнее время мы говорим слишком часто. Настолько впечатляющим оказался новый альбом коллектива, значит, будем говорить еще. На самом деле хорошей музыки много, но удивишься и остановишься только под конкретный трек, например, «The Wales».

0: Барановичи FM. Наше радио.
1: Хороший день. Плохой день.
2: Все слушает, когда поешь, думала она, все поет, когда слушаешь Энн Майклс. Очередной сеанс музыкальной терапии. Из этого часа вы можете выбрать подходящее звуковое сопровождение на хороший плохой день. Что-то умножит радость, что-то разделит печаль. Делитесь впечатлениями с помощью Facebook. Запись программы доступна в телеграм-канале Finest Hour.

Осталось сделать последний шаг – Get Well Soon. Необходимо внести релиз в цифровой календарь. На этом я с вами прощаюсь. Программа «Наши песни» в этом виде и формате выходит только по субботам с 6 до 7 вечера на волне радиостанции «Барановичи FM». Надеюсь, вы хорошо провели время. Спасибо за внимание. До свидания.

0: Партнер программы «Наши песни» – кафе «Едим вкусно». Место, где всегда вкусно. 8 видов вкуснейшей шаурмы от классики до современности по авторским рецептам. Попробуйте наши новинки – фри-шаурма с сытной картошечкой, барбекю с ароматной колбаской и шаурму с хрустящими наггетсами. Рынок Алексеевский. Кафе «Едим вкусно». Работаем ежедневно с 10 до 18.00, понедельник – выходной.
1: Слушай свое на Барановичи FM.

0: 19 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

Нам звонят сотрудники финансовой милиции. Поступил звонок из водоканала, электросетей или под предлогом замены домофона. Сообщают о замене счетчика или чипа. Требуют задекларировать деньги, предоставить личные данные и продиктовать код из СМС. Это обман. Прервите разговор. Помните, реальные службы не запрашивают личную информацию и коды подтверждения по телефону.

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Газ – это комфорт и уют в вашем доме. Ежедневное использование газового оборудования – неотъемлемая часть нашей жизни. Но из помощника газ может превратиться во врага. Министерство энергетики Республики Беларусь и Государственное объединение «Белтопгаз» напоминают. Не оставляйте без присмотра работающее газовое оборудование. Не пытайтесь самостоятельно его ремонтировать. Не пользуйтесь неисправными приборами. Не сушите вещи над газовой плитой. Проветривайте помещение. Перекрывайте краны. Помните, соблюдение простых правил – главное условие вашей безопасности.
1: Барановичи FM на 100 и

0: 20 часов. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

Я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Тут приходится бежать, чтоб стоять на месте. Я хочу к тебе, хочу весь день. Мне нужно немножко, немножко, немножко тебя. Немножко, немножко тебя. Мне нужно немножко, нужно. Немножко, немножко тебя. Ничего плохого нет, ведь в компромиссах. Даже если вся жизнь как компромисс. Даже когда удавалось оседлать удачу, это мисс все равно нас тянуло вниз. С тобой у нас лучшая погода в доме. С тобой ничего не бывало зря. Мы этот мир возьмем и как уроним. У меня немножко-множко.

Да-да, либо ты решаешь ситуацию, либо эта ситуация решит тебя. Жить в твоей башке — это неплохо, хуже — это равнодушие и холод зрителя. В такое время живем, в такое время поем. Все время не до труда, вокруг все не до мое. Но сохранили места еще для творчества. Стихи как зодчество, ваше высочество. И я уже не знаю, что есть правильно. Я танцую босиком на своих развалинах. Я хочу, чтоб все равно все крючки отвешивал, смотрели в одну сторону.

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночи в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сильно.

22 часа. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: улице погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: 23 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком плюс.

Час ночи. Погода. По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: «Слушай свое» на Барановичи FM.
1: Она-то самая-самая.
2: Наверное, так люди и находят друг друга.
1: Она-то самая-самая.
2: Все происходит случайно. Когда ты этого не ждешь?

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: 2 часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

0: Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».

я был твоей худшей ошибкой, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой

0: три часа. Погода.
1: По данным Белгидромета, в ближайшие сутки в Барановичах переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный от 2 до 5 метров в секунду. Температура воздуха утром 16-18 градусов. В течение дня 22-24 со знаком «плюс».